0: Ya hep gülüş mühendisi.
1: Нечелим зранаюсь, не пивоща на плакалочи, плакал я, плакались мне обе два, плакалочи, плакал я, плакались мне обе два.